0: царели на Сапсаман да се занаст на име и даде сама прияма, прохар тари саме прияма, дана ава се кае обадал дай, ки сам сама прияма, но сам со сега прияма, дистхаре санзар мартин, самадив санзар тата, самодаистата, само снавар пари царе тарини, цан кае ги добавил. Мали са бави пари бъртан, как карен ти бърт от сокин бърт, и кае улекла бе, но сам прияма, шама ти со сега посо сега, и кръпта ава се кае ги обадал дай.
1: Мухаммад Ячарели, Мухаммад Ячарели, Мухаммад Ячарели, Мухаммад Ячарели, Мухаммад Ячарели, Мухаммад Ячарели, Мухаммад Ячарели, Мухаммад Ячарели, Мухаммад Ячарели, Мухаммад Ячарели, Мухаммад Ячарели, Мухаммад Ячарели, Мухаммад Ячарели, Мухаммад Ячарели, Мухаммад Ячарели, Мухаммад Ячарели, Мухаммад Ячарели, Мухаммад Ячарели, Мухаммад Ячарели, Мухаммад Ячарели, Мухаммад Ячарели, Мухаммад Ячарели, Мухаммад Ячарели, Мухаммад Ячарели, Мухаммад Ячарели, Мухаммад Ячарели, Мухаммад Ячарели, Мухаммад Ячарели, Мухаммад Ячарели, Мухаммад Ячарели, Мухаммад Ячарели, Мухаммад